0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба опровергла сообщение об индексации тарифов ЖКХ в июле. Запланированное повышение произойдет только с 1 октября, заявили в ведомстве, напомнив, что это ежегодная индексация. ФАС также добавили, что уровень изменений не превысит установленный правительством. РИА Новости уточняет, что индексация тарифов ЖКХ в этом году проходит в два этапа, и федеральная уже состоялась 1 января. В подземной части скоростного трамвая в Волгограде до конца года заменят рельсы. В мэрии сообщили, что объявлен аукцион по поиску подрядной организации. Капитальный ремонт запланировали между станциями Площадь Ленина и Комсомольская. Здесь предстоит заменить рельсы и их крепления, а также выполнить регулировку ширины рельсовой колеи. Работы не должны нарушить движение скоростных трамваев, так как основная их часть будет проходить ночью. Об этом пишут городские вести. Дожди и грозы доберутся до Волгоградской области в конце рабочей недели. 19 июня в городе обещают небольшие осадки. После ночных плюс 16 и днем в пятницу плюс 25, плюс 27. Прогнозируют кратковременные дожди и грозы также и для всей Волгоградской области. В некоторых районах региона минувшей ночью температура опускалась до плюс 8 градусов, пишет КП «Волгоград». При этом днем в пятницу жара возвращается, и в прогнозе на сегодня обозначены температуры от плюс 26 до плюс 31 градуса. Президент России Владимир Путин провел подробный разговор по конфликту на Украине с лидерами стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Об этом накануне в Казани заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Подробности президентского брифинга при этом глава МИД не привел, пишет РБК. Саммит Россия-АСЕАН начался в Казани 17 июня и завершится сегодня. Мероприятие приурочено к 35-летию установления диалоговых отношений между сторонами. В северном полушарии наступает пик сезона серебристых облаков, рассказали в лаборатории солнечной астрономии. Ученые пояснили, что этот вид относится к самым высоким облакам. Они тонкие и прозрачные, причем настолько, что сквозь них просвечивают звезды. Днем они полностью тонут в ярком солнечном свете, а увидеть серебристые облака удается только, когда солнце недавно село, либо наоборот, рано на рассвете. Солнечные лучи в этот момент под острым углом отражаются от кристалликов льда, из которых и состоит облако. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
2: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: бонус рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
1: «Синара Девелопмент» дарит скидку 15% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры, это пространство для жизни. Выгода до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
2: ООО «Специализированный застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: Золотые хиты на радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня пятница, 19 июня на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8 927 505 17 32. 8 927 505 17 32.
5: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре 0+.
6: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, стоит до последнего использовать возможность договориться. Худой мир всегда лучше доброй ссоры. Тельцы, не стоит ни в чем использовать агрессивные методы. Они не приведут к желаемому результату, зато принесут массу проблем. Близнецы, берегитесь манипуляций. Впрочем, и у вас тоже может возникнуть желание сделать что-то не совсем честным путем. Раки, некоторые возможности закроются. В частности, те, которые были связаны с сотрудничеством. Люди перегорят желанием с вами работать. Львы, день уязвленной гордости. Вас могут сильно задеть или даже обидеть. На то, чтобы сберечь отношения, понадобится много сил. Девы, не стоит высказывать свое мнение до тех пор, пока в этом не будет реальной нужды. Ветер еще может перемениться. Весы, никакие мудрые советы не помогут. Придется познавать все исключительно на собственном опыте. Скорпионы, аккуратнее с высказываниями и комментариями. Вы можете ненароком нажить себе врагов. Стрельцы, день, когда можно подступиться к сложным вопросам. Беритесь за то, к чему никак не решались подойти. Козероги, удачный день. Обстоятельства позволят вам сделать даже больше того, что вы планировали. Водолеи, вы найдете выход из любой, даже самой затруднительной ситуации. Это день ловкости и личного обаяния. Рыбы, можно пустить в ход хитрости, на которые обычно вы не решаетесь. Это тот день, когда вам все сойдет с рук.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов. На лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Чикаго завершился съезд Всемирного общества эндокринологов. Главные новости оттуда касаются тех, кто выбирает продукты с надписью 0% жира, 0% сахара. Ученые представили исследование, согласно которому полное исключение сахарозы из обезжиренного рациона наносит организму серьезный вред. В Кувейте 4 месяца проводили эксперименты на мышах. Результаты показали, полный отказ от сахара не дает никаких преимуществ в снижении веса. Однако у мышей на бессахарной диете развилась устойчивость к инсулину, нарушился баланс микрофлоры кишечника и появились признаки жировой болезни печени. До сих пор последствия модных диет в стиле «ноль жира, ноль сахара» оставались малоизученными. Теперь ученые подчеркивают, организму важен общий баланс углеводов. Именно здоровый микробиом определяет качество обмена веществ и силу нашего иммунитета.
4: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
7: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Не оферта.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Ты серьезно? Все потратил?
11: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
12: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Веди свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
13: Телефон рекламной службы 52 62 44.
14: Радио.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Военные США сняли блокаду со всех морских путей, ведущих в иранские порты и прибрежные районы. Распоряжение об этом после подписания меморандума отдал президент США Дональд Трамп. Американские войска не препятствуют проходу судов в иранские порты в Персидском и Оманском заливах и обратно, сказано в сообщении, которое цитирует РБК. Плановые отключения электричества ждут сегодня сразу 5 районов Волгограда. Самыми масштабными работы будут в Дзержинском, Ворошиловском и Красноармейском районах. В Тракторозаводском и Советском отключения коснутся нескольких домов на одной улице. Света не будет с 9 утра до 5 вечера. На чемпионате мира по футболу состоялись два разгромных матча. Сборная Канады победила Катар 6-0. Также минувшей ночью Швейцария обыграла сборную Боснии и Герцеговины со счетом 4-1. По итогам прошедших матчей сборные Канады и Швейцарии разыграют первое место в своей группе. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Волжский, встреча! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
5: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 июня в России отмечают День бабочек, животных, которых называют дважды рожденными. Процесс превращения гусеницы в бабочку – настоящее чудо. Внутри куколки тело гусеницы фактически растворяется в специальной жидкости, и из этой массы формируются новые ткани и органы взрослого насекомого. Существует более 150 тысяч видов бабочек, но многие занесены в Красную книгу. У самой маленькой бабочки, ацитозеи, размах крыльев около 2 мм, а у самой большой, совки агриппины, может достигать 30 см. Главная польза бабочек – опыление. Питаясь нектаром, они переносят пыльцу с одного цветка на другой. А некоторые виды бабочек на стадии личинки поедают вредителей – клещей и тлю. Но есть и вредные бабочки, например, капустница, гусеницы которой поедают капусту, редис и редьку, а гусеницы непарного шелкопряда способны буквально оголять деревья. Древние греки называли одним словом и бабочку,

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости. И перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки «ГРАС». Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
4: Поторопись, акция не будет длиться вечно. Только 3 дня, чтобы мечту сделать реальностью. Приходи к нам с 19 по 21 июня 2026 года и получи скидку 10% на весь ассортимент. Обойная сила ждет всех по адресу: проспект Университетский, 91А. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
5: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь продукт ждет вас.
6: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
7: Агат. Продавай выгодно.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии должны переходить на расчеты в нацвалютах и убирать торговые барьеры, заявил по итогам саммита президент России Владимир Путин. Глава государства вышел к журналистам после завершения основных мероприятий в Казани. Также среди заявлений президента было оказание помощи в поддержании мира и стабильности в регионе Юго-Востока Азии. Сотрудничество России и стран АСЕАН Владимир Путин предложил расширять в сфере экспорта лекарств и удобрений. Аэропорт Волгограда к утру пятницы восстановил расписание рейсов. В половине пятого утра и после пяти часов в Москву были отправлены рейсы авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот», задержанные накануне. Рейс из Анталии авиакомпании «Уральские авиалинии» в Волгограде приземлился сегодня в половине восьмого утра, опоздав больше, чем на 20 часов. Причиной ситуации оказались массовые атаки беспилотников и закрытие неба над российскими регионами в минувший четверг. Количество 100-бальников по ЕГЭ в Волгоградской области превысило 50 человек. 11-классники начали получать результаты обязательного экзамена по русскому языку. На максимальный балл этот предмет написали выпускники школ Волжского, Михайловки, Паласовки и Елани, а также представители 12 школ, лицеев и гимназий в Волгограде. Выпускница первой гимназии Волгограда также стала 200-бальницей. 11-классница сдала на максимальное количество баллов не только обязательный ЕГЭ по русскому, но и ЕГЭ по литературе, пишет «Высота 102». Россиян призвали в очередной раз сменить пароли в личных кабинетах и включить двухфакторную аутентификацию. Издание «Киберньюз» сообщило о крупнейшей в истории утечке данных пользователей. Представители сферы компьютерной безопасности газете «РУ» рассказали, что в открытый доступ могли попасть более 24 миллиардов строк. Цель таких взломов – это логины и пароли, которые хакеры позже подставляют на различных сервисах в надежде, что данные подойдут. Причины аварии батискафа «Титан» 3 года назад объявили специалисты из Канады. Окончательный отчет о крушении глубоководного батискафа опубликовал Транспортный совет безопасности страны. Главными причинами трагедии назвали повреждение углепластиковой обшивки, халатность оператора, а также недостаточный надзор за эксплуатацией «Титана». В документе объемом в 136 страниц сказано, что свойства корпуса не проходили испытания, поэтому компания Ocean Gate просто не знала, сколько погружений выдержит батискаф. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
0: И о погоде на радио «Спутник», спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
2: Реклама.
3: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй» Волгоград. 60-57-57.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
3: 540-300. Потолкуйте с нами.
4: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
0: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Индустрия живой музыки ставит новые рекорды. Концертный гигант Live Nation отчитался о годовом доходе в 25 миллиардов долларов. И главным локомотивом этого роста стал канадец Эйбл Тесфайе, выступающий под именем The Weeknd. Его глобальный стадионный тур продолжается уже 4 года. Он стартовал в июле 2022 в Северной Америке, затем переместился в Латинскую Америку и в Австралию, а прошлым летом покорил Европу. За это время общие сборы превысили миллиард долларов. Проект официально стал самым кассовым в истории среди сольных исполнителей мужчин. Прямо сейчас, в июне 26-го, тур зашел на второй европейский круг. 11 июня был аншлаг в Манчестере, впереди главные арены Парижа и Лондона, а окончательно тур завершится осенью в Малайзии. Для поклонников это последний шанс увидеть артиста в таком формате. Тесфайе заявил, что закрывает эпоху проекта The Weeknd, и он намерен отказаться от псевдонима.

0: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
1: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
2: ОАО «Российские железные дороги».
0: Телефон рекламной службы 52 62

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Предстоящие изменения программы льготной семейной ипотеки, как ожидается, увеличат максимальный размер кредита. Изменения с 1 июля анонсировали представители Минстроительства и ЖКХ. ТАСС напоминает, что лимит кредита по семейной ипотеке составляет 12 миллионов для Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга и Ленобласти, и 6 миллионов для остальных регионов России. На обновленной привокзальной площади Волгограда установят «Сталинград». Это будет арт-объект в виде гигантской надписи. Высота объемных букв составит 1,7 метра, что сопоставимо со средним ростом человека, пишет блокнот «Волгоград». Вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер заявил, что после чемпионата мира по футболу завершит карьеру в национальной команде. «Коммерсант» напоминает, что в 2024 году Нойер уже объявлял об уходе из футбола, но в мае этого года вернулся для участия в Мундиале. Это 5-й чемпионат мира для немецкого голкипера. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-394-44741, 16+.
5: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Веди свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
6: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 июня 1978-го родилась Зои Салдана, американская и доминиканская актриса и танцовщица, наиболее известная по фильмам «Аватар» и «Стражи Галактики». В начале 2026-го она возглавила список самых кассовых актеров в истории кино. Мировые сборы картин с участием Зои после выхода «Аватара. Пламя и пепел» превысили 15 миллиардов долларов. Ее карьера – редкий пример, когда актер бессольных блокбастеров стал ключевой фигурой в массовом кино. На пробах фильм «Аватар» Зои поразила Джеймса Кэмерона и своей пластикой профессиональной танцовщицы, и игрой. Во время читки сценария вдруг зашипела по кошачьи. Актриса замужем за итальянским художником Марко Перега. При регистрации в знак любви жених и невеста взяли двойные фамилии. У них растут трое сыновей, и дома семья говорит на нескольких языках. В 2025 году Зои получила Оскар за роль в картине «Эмилия Перес», где пела на языке своего детства испанский.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Привет, соседка. А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Суперцена в гипермаркетах «Маяк». С 11 по 20 июня. Колбаса рубленная сокороком полукопченая. 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
7: Поторопись, акция не будет длиться вечно. Только 3 дня, чтобы мечту сделать реальностью. Приходи к нам с 19 по 21 июня 2026 года и получи скидку 10% на весь ассортимент. Обойная сила ждет всех по адресу: проспект Университетский, 91А. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник». 9 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Компания «Аэрофлот» планирует восстановить штатное расписание в аэропорту Шереметьево к полудню пятницы. Об этом представители перевозчика заявили вечером накануне. В четверг авиакомпания корректировала свое расписание после массовых атак беспилотников и закрытия неба не только в российских регионах, но и над Москвой. 18 июня «Аэрофлот» и авиакомпания «Россия» планировали выполнить более 350 рейсов из Шереметьево и примерно столько же в обратном направлении. К полуночи статус отменен, имели порядка 250 рейсов и еще 90 были задержаны. Почти 800 человек пострадали в Волгоградской области от укусов клещей. Каждый четвертый случай обращения к врачам – это родители с детьми. Зарегистрировано по 2 случая заражения крымской геморрагической лихорадкой, а также клещевым боррелиозом, пишет «Волгоградская правда» со ссылкой на Роспотребнадзор региона. В ведомстве напомнили, что специфической иммунопрофилактики против этих инфекций не существует. Поэтому основная защита – это правильная одежда при походе в лес, а также обработка репеллентами и самоосмотры. Арбитражный суд Волгоградской области обязал бывших собственников 4 отелей «Мартен» освободить незаконно занимаемые объекты. Инстанция 18 июня полностью удовлетворила иск территориального управления Росимущества. Об этом пишет «Высота 102». В Волгограде расположены 4 отеля, которые входили в скандальную сеть «Мартен». Несмотря на национализацию, гостиницы весной и даже в начале лета продолжали принимать постояльцев, нарушая предписания судебных приставов. С 12 мая арбитражный суд наложил запрет на пользование зданиями. В России с 1 сентября появится универсальный QR-код для оплаты товаров. Вместо множества QR-кодов от разных банков на кассах будет единый универсальный, который формируется через национальную систему платежных карт, пишет РИА Новости. Целью нововведения ранее Центробанк называл усиление конкуренции на платежном рынке. Внедрение единого QR-кода будет происходить поэтапно. С 1 сентября к системе должны подключиться системно значимые банки и крупные торговые сети. Россияне в бархатный сезон будут отдыхать на Кипре, в Сербии и Абхазии. Эти страны сервисы онлайн-бронирования называют новыми звездами туризма в бархатном сезоне. Одновременно со сменой направлений путешественники стали планировать более короткие поездки в бархатный сезон, а средний чек за ночь проживания заметно снизился, пишет газета.ру. В пятерке стран, где россияне планируют отпуск в конце лета и осенью – Турция, Италия, Китай и Таиланд. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43.00.20.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на выставку под названием «Жизнь великой страны», которая проходит в музее имени Машкова для лиц старше 6 лет. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. 15% опрошенных сказали, что это, ну так скажем, наука сложная, как математика. Вот как вы думаете, что же им нелегко дается? 15% опрошенных сказали, что это, ну так скажем, наука сложная, такая же, как математика. Вот как вы думаете, что же им так нелегко дается? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте lumisfera.show 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. 15% опрошенных сказали, что это, ну так скажем, наука сложная, как математика. Вот как вы думаете, что же им нелегко дается? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, стоит до последнего использовать возможность договориться. Худой мир всегда лучше доброй ссоры. Тельцы, не стоит ни в чем использовать агрессивные методы. Они не приведут к желаемому результату, зато принесут массу проблем. Близнецы, берегитесь манипуляций. Впрочем, и у вас тоже может возникнуть желание сделать что-то не совсем честным путем. Раки, некоторые возможности закроются. В частности, те, которые были связаны с сотрудничеством. Люди перегорят желанием с вами работать. Львы, день уязвленной гордости. Вас могут сильно задеть или даже обидеть. На то, чтобы сберечь отношения, понадобится много сил. Девы, не стоит высказывать свое мнение до тех пор, пока в этом не будет реальной нужды. Ветер еще может перемениться. Весы, никакие мудрые советы не помогут. Придется познавать все исключительно на собственном опыте. Скорпионы, аккуратнее с высказываниями и комментариями. Вы можете ненароком нажить себе врагов. Стрельцы, день, когда можно подступиться к сложным вопросам. Беритесь за то, к чему никак не решались подойти. Козероги, удачный день. Обстоятельства позволят вам сделать даже больше того, что вы планировали. Водолеи, вы найдете выход из любой, даже самой затруднительной ситуации. Это день ловкости и личного обаяния. Рыбы, можно пустить в ход хитрости, на которые обычно вы не решаетесь. Это тот день, когда вам все сойдет с рук.
4: Реклама.
5: Мам, ну когда же к тете Свете?
6: Завтра идем к стоматологу.
5: Ура!
6: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
7: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. 15% опрошенных сказали, что эта наука, скажем так, сложная, как математика. Вот как вы думаете, что же им нелегко дается? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Хотела бы ответить на вопрос.
0: Да, слушаю вас.
1: Ну, если это 15% только считают, что это сложная наука, тогда, может быть, это какие-то гуманитарные науки, типа русского языка, литературы.
0: Литературы, например, да-да-да. Слушайте, ну, тоже принимаю вашу версию, но нет, вот пока что не прозвучал правильный ответ.
1: Так, понятно, спасибо.
0: Спасибо вам, спасибо, да.
1: Доброе
0: утро. Здравствуйте, доброе утро, да, слушаю вашу версию.
2: У нас физика.
0: Физика. Ну, слушайте, ладно, пускай будет эта версия, но вы знаете, вот здесь дело все-таки в чем-то другом. Но за версию спасибо, и давайте еще подумаем.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, доброе утро, да?
1: Хотела бы ответить на невероятный вопрос.
0: Так, слушаю вас.
1: Мне кажется, что это физика.
0: Ага, ну вот перед вами была уже такая версия. Давайте еще раз напомню невероятный вопрос. 15% опрошенных сказали, что это, так скажем, наука сложная, как математика. Вот как вы думаете, что же им нелегко дается? И такая небольшая для вас подсказка, что этому ни в школе, ни в институте не учат. Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: В Чикаго завершился съезд Всемирного общества эндокринологов. Главные новости оттуда касаются тех, кто выбирает продукты с надписью 0% жира, 0% сахара. Ученые представили исследование, согласно которому полное исключение сахарозы из обезжиренного рациона наносит организму серьезный вред. В Кувейте 4 месяца проводили эксперименты на мышах. Результаты показали, полный отказ от сахара не дает никаких преимуществ в снижении веса. Однако у мышей на бессахарной диете развилась устойчивость к инсулину, нарушился баланс микрофлоры кишечника и появились признаки жировой болезни печени. До сих пор последствия модных диет в стиле «ноль жира, ноль сахара» оставались малоизученными. Теперь ученые подчеркивают, организму важен общий баланс углеводов. Именно здоровый микробиом определяет качество обмена веществ и силу нашего иммунитета.
3: Реклама.
6: Поторопись, акция не будет длиться вечно. Только 3 дня, чтобы мечту сделать реальностью. Приходи к нам с 19 по 21 июня 2026 года и получи скидку 10% на весь ассортимент. Обойная сила ждет всех по адресу: проспект Университетский, 91А. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
9: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос», и сегодня он такой. 15% опрошенных сказали, что это, ну так скажем, наука сложная, как математика. Вот как вы думаете, что же им нелегко дается? И еще повторю небольшую подсказку, что этому ни в школе, ни в институте не учат. Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, доброе утро,
1: да? Версия.
0: Так.
1: Это наука о жизни, как найти свою вторую половинку.
0: Ух ты, вот так вот сразу. Потрясающе. А как зовут вас?
1: Меня зовут Вероника.
0: Вероника, очень приятно. Вероника, вы тоже считаете вот эту самую науку жизни, в частности, как познакомиться с девушкой или с парнем, да, найти вторую половинку, такой же сложной, как и математика?
1: Да, все правильно.
0: Да, этому не учат, нет никаких формул универсальных, скажем так. Ну что ж, Вероника, я поздравляю вас, конечно же. Абсолютно вы правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, об этом шла у нас сегодня речь. Ну что ж, Вероника, дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на выставку «Жизнь великой страны». Мои поздравления.
1: Спасибо! Ура! А я, Вероника, из города Волжска, угадал невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам, обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. Выставочный зал музея Машкова приглашает на выставку «Жизнь великой страны». В пространстве выставки действуют интерактивные игры, а также эффектная фотозона. Посетить выставку можно по пушкинской карте, а для пенсионеров действуют скидки. Спонсор ГБУК – Волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже в понедельник, а прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Госдума 27 июля проведет дополнительное заседание. Проект постановления внесен в Нижнюю палату парламента вечером накануне. Заседание 27 июля станет заключительным для Госдумы 8 созыва, пишет Интерфакс. Плановые отключения электричества ждут сегодня сразу 5 районов Волгограда. Самыми масштабными работы будут в Дзержинском, Ворошиловском и Красноармейском районах. В Тракторозаводском и Советском отключения коснутся нескольких домов на одной улице. Света не будет до 5 часов вечера. Почти половина интернет-пользователей в России перед покупками онлайн читают отзывы на товар. Еще 48% пользователей переходят посмотреть товар подробнее, либо вместо соцсетей и мессенджеров проверяют аналогичные товары на маркетплейсах. 26% сохраняют публикацию, чтобы обдумать ее потом, пишет ТАСС. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник», спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
3: Реклама.
4: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

дал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85 8 961 086 23 85.
2: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
3: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
4: Ах, Аконыч!
5: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навес «Штор». Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
6: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 июня в России отмечают День бабочек, животных, которых называют дважды рожденными. Процесс превращения гусеницы в бабочку – настоящее чудо. Внутри куколки тело гусеницы фактически растворяется в специальной жидкости, и из этой массы формируются новые ткани и органы взрослого насекомого. Существует более 150 тысяч видов бабочек, но многие занесены в Красную книгу. У самой маленькой бабочки, ацитозеи, размах крыльев около 2 мм, а у самой большой, совки агриппины, может достигать 30 см. Главная польза бабочек – опыление. Питаясь нектаром, они переносят пыльцу с одного цветка на другой. А некоторые виды бабочек на стадии личинки поедают вредителей – клещей и тлю. Но есть и вредные бабочки, например, капустница, гусеницы которой поедают капусту, редис и редьку, а гусеницы непарного шелкопряда способны буквально оголять деревья. Древние греки называли одним словом и бабочку, и душу – психе. И душу представляли в образе девушки с крыльями бабочки – психею. От этого корня позже образовалось слово «психология» – наука о душе.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
3: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
4: Агат. Продавай выгодно.
5: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и венгерского премьер-министра Петера Мадзера пока не планируется, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он добавил, что контакты между двумя странами осуществляются. Российское посольство в Будапеште продолжает работу. Также работает посольство Венгрии в Москве. Контакты с венгерской стороной Юрий Ушаков назвал постоянными. Аэропорт Волгограда к утру пятницы восстановил расписание рейсов. В половине пятого утра и после пяти часов в Москву были отправлены рейсы авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот», задержанные накануне. Рейс из Анталии авиакомпании «Уральские авиалинии» в Волгограде приземлился сегодня в половине восьмого утра, опоздав больше, чем на 20 часов. Причиной ситуации оказались массовые атаки беспилотников и закрытие неба над российскими регионами в минувший четверг. Количество 100-бальников по ЕГЭ в Волгоградской области превысило 50 человек. 11-классники начали получать результаты обязательного экзамена по русскому языку. На максимальный балл этот предмет написали выпускники школ Волжского, Михайловки, Паласовки и Елани, а также представители 12 школ, лицеев и гимназий в Волгограде. Выпускница первой гимназии Волгограда также стала 200-бальницей. 11-классница сдала на максимальное количество баллов не только обязательный ЕГЭ по русскому, но и ЕГЭ по литературе, пишет «Высота 102». Более 65% россиян собираются участвовать в сентябрьских выборах, это выяснил ВЦИОМ. По данным телефонных опросов, 47% респондентов заявляют, что знают, когда пройдут выборы, и подавляющее большинство из этой группы назвали дату и месяц выборов. 88% россиян пойдут на выборы из-за гражданского долга. До 70% свое участие в голосовании объяснили мотивом значимости выбора. По принципу «участвуя в выборах, я влияю на то, как буду жить в будущем». Прогрев океанов усиливается после летнего солнцестояния, заявили в Федеральном гидрометцентре. Причиной ученые называют уменьшение притока солнечной радиации к земной поверхности. Сразу же на солнечную радиацию атмосфера не реагирует и сохраняет некоторую инерцию. Позже она проявляется в том, что океаны очень хорошо начинают прогреваться, а также формируются сезонные центры действия атмосферы над океанами. Самые максимальные температуры приходятся на вторую половину июля и начало августа. Одновременно с этим возрастает и количество дождей в эти же месяцы. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Представьте весь этот хаос и счастье. Просторная кухня-гостиная для уютных вечеров в кругу семьи. Приватная мастер-спальня для родителей. Гардеробная мечты. Детский для игр и чудес. Все это – семейные квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи» с выгодой до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку на sinardevelopment.ru.
0: ООО «Специализированный застройщик» компании «Синар Девелопмент». Проектная декларация на портале «наш.дом.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: BMW показала прообраз нового спортивного седана M3. Премьера состоялась на днях во Франции перед стартом суточной гонки в Лимане. Ярко-красный электрокар проехал круг по легендарной трассе во главе колонны из всех 6 поколений BMW M3. У новинки 4 мотора, по одному на каждое колесо. Компьютер за миллисекунды сам решает, как распределить мощность, а здесь ее немало, около 1000 лошадиных сил. Машина сможет идеально заходить в повороты и дрифтовать на любом покрытии. Чтобы водитель чувствовал скорость, система будет имитировать звук мощного двигателя и даже толчки при переключении передач. Для консерваторов немцы официально подтвердили, что параллельно с электрическим монстром выпустят и бензиновую версию с настоящим ревом мотора. И если мы когда-нибудь увидим новую М3 на наших дорогах, то, скорее всего, это будет второй, более традиционный вариант.
4: Реклама. Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио Спутник.

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Индустрия живой музыки ставит новые рекорды. Концертный гигант Live Nation отчитался о годовом доходе в 25 миллиардов долларов. И главным локомотивом этого роста стал канадец Abel Tesfaye, выступающий под именем The Weeknd. Его глобальный стадионный тур продолжается уже 4 года. Он стартовал в июле 2022 в Северной Америке, затем переместился в Латинскую Америку и в Австралию, а прошлым летом покорил Европу. За это время общие сборы превысили миллиард долларов. Проект официально стал самым кассовым в истории среди сольных исполнителей мужчин. Прямо сейчас, в июне 26-го, тур зашел на второй европейский круг. 11 июня был аншлаг в Манчестере, впереди главные арены Парижа и Лондона, а окончательно тур завершится осенью в Малайзии. Для поклонников это последний шанс увидеть артиста в таком формате. Tesfaye заявил, что закрывает эпоху проекта The Weeknd, и он намерен отказаться от псевдонима.

0: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50 26 53. Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио.

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Воронежской области отключат уличное освещение из-за угрозы атак беспилотников. Власти региона заявили, что мера временная. Уличные фонари выключат, чтобы затруднить навигацию дронов при отсутствии световых ориентиров. Освещение на улице Воронежа и других районов обещают вернуть, как только обстановка стабилизируется. А в Волгоградской области сегодня продолжаются учебные сборы чиновников, которые ответственны за массовую мобилизацию. Представителям администрации рассказывают о проведении таких мероприятий, в числе тренировок, в том числе работа с документами. Подобные сборы представители администрации называют процессами именно для мирного времени, пишут «Городские вести». В Калифорнии предложили ввести налог для миллиардеров. Как пишут ведомости, закон предусматривает разовое взимание 5% налога для всех калифорнийцев, чье состояние превышает $1 млрд, и тех, кто проживает в штате по состоянию на 1 января этого года. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до +22.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами Радио Спутник, и я напомню, в эти выходные на Радио Спутник нас с вами ждет уикенд с группой Кино. Песни, которые знает и поет абсолютно каждый. Не пропустите главные хиты и редкие треки любимой группы в эти выходные на Радио Спутник для слушателей старше 12 лет. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
5: Так в Премьер-строй Волгоград. Большой выбор кирпича и блоков. Звони 60-57-57.
6: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
7: 543-0. Потолкуйте с нами.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио Спутник.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 июня 1978-го родилась Зои Салдана, американская и доминиканская актриса и танцовщица, наиболее известная по фильмам «Аватар» и «Стражи Галактики». В начале 2026-го она возглавила список самых кассовых актеров в истории кино. Мировые сборы картин с участием Зои после выхода «Аватара. Пламя и пепел» превысили 15 миллиардов долларов. Ее карьера – редкий пример, когда актер бессольных блокбастеров стал ключевой фигурой в массовом кино. На пробах фильм «Аватар» Зои поразила Джеймса Кэмерона и своей пластикой профессиональной танцовщицы, и игрой. Во время читки сценария вдруг зашипела по кошачьи. Актриса замужем за итальянским художником Марко Перега. При регистрации в знак любви жених и невеста взяли двойные фамилии. У них растут трое сыновей, и дома семья говорит на нескольких языках. В 2025 году Зои получила Оскар за роль в картине «Эмилия Перес», где пела на языке своего детства испанском.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
3: ООО «Интернет-решение». 120.

0: 12, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-74-1. 16+.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио СП.

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Мирные переговоры между США и Ираном, запланированные в Швейцарии на сегодня, не состоятся. Сообщение об этом опубликовал МИД страны. Как напоминают мировые СМИ, власти Соединенных Штатов ранее заявляли о намерении 19 июня провести церемонию подписания американо-иранского соглашения. Встречу с участием представителей США, Ирана, а также посредников Пакистана и Катара анонсировали в Бюргенштоке. Минувшей ночью в Белом доме сообщили об отмене поездки в Швейцарию вице-президента Джей Ди Венса. Почти 800 человек пострадали в Волгоградской области от укусов клещей. Каждый четвертый случай обращения к врачам – это родители с детьми. Зарегистрировано по 2 случая заражения крымской геморрагической лихорадкой, а также клещевым боррелиозом, пишет «Волгоградская правда» со ссылкой на Роспотребнадзор региона. В ведомстве напомнили, что специфической иммунопрофилактики против этих инфекций не существует. Поэтому основная защита – это правильная одежда при походе в лес, а также обработка репелентов. Лентами и самоосмотры. Арбитражный суд Волгоградской области обязал бывших собственников 4 отелей «Мартен» освободить незаконно занимаемые объекты. Инстанция 18 июня полностью удовлетворила иск территориального управления Росимущества. Об этом пишет «Высота 102». В Волгограде расположены 4 отеля, которые входили в скандальную сеть «Мартен». Несмотря на национализацию, гостиницы весной и даже в начале лета продолжали принимать постояльцев, нарушая предписания судебных приставов. С 12 мая арбитражный суд наложил запрет на пользование зданиями. Продажи автомобилей «Волга» стартуют сегодня в России. На первом этапе машины получат около 25 дилерских центров по всей стране. По словам производителя, сегодня же появится более подробная информация о комплектациях на автомобиль. В линейке бренда на данный момент 3 модели. Это флагманский кроссовер К50 стоимостью от 4 миллионов 200 тысяч, а также седан С50 и кроссовер К40. Автомобили «Волга» выпускает компания «Нижегородские легковые автомобили» на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. И возвращаясь в Швейцарию, эта страна потеряла статус самой конкурентоспособной экономики мира. Швейцария занимает теперь 3 место в престижном рейтинге АМД. Лидером стал Сингапур, на 2 место поднялась экономика Гонконга. Также в мае этого года Швейцария уступила Гонконгу статус крупнейшего офшорного центра мира, пишет Bloomberg. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
0: И о погоде на радио «Спутник», спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
2: Реклама.
3: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепной пятницы. И далее на «Спутнике» Линда.
1: Реклама.
2: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте «люмисфера.шоу 6+». ООО «Люмисфера», город Москва, Угрянь, 125-770-007-0803.
3: Тепло ли тебе, девица?
4: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
4: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре 0+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Армия Любовников», далее на «Спутнике» Тейлор Свифт, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Подавляющее большинство стран Евросоюза выступили за переговоры с Россией, сообщает издание «Политику». Против возобновления контактов Франция и Германия, а также Дания, Нидерланды и Эстония. Ранее глава Евросовета Антонио Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, напоминает РИА Новости. Жители Красноармейского района минувшей ночью пожаловались на сильный запах сероводорода. По словам волгоградцев, окна пришлось закрывать в квартирах на бульваре Энгельса в поселке Верхняя Сарепта и районе Юбилейного. Официально ситуацию экстренные службы не комментировали. Жители считают причиной возможные выбросы с промышленных отстойников, пишет «Комсомольская правда». Производитель пухососов пожаловался на высокую ключевую ставку. С инженером Валерием Токаревым пообщались представители РБК. Создатель реального прототипа интернет-мема заявил, что именно дороговизна кредитов мешает запустить серийное производство настоящих роботов. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Пинк», еще «Queen Show Must Go On» и в самом начале «Лиан Росс».
1: Реклама. Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Филиппа прощаюсь с вами до понедельника. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на спутнике Элтон Джон, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009. Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Молодоженам в России предложили компенсировать часть расходов на свадьбу. Это можно сделать с помощью специального налогового вычета. Как заявил в интервью агентству ТАСС депутат Алексей Нечаев, свадьба – это большие расходы. Применение налогового вычета к расходам на свадьбу до 400 тысяч при ставке НДФЛ в 13% позволит семейной паре вернуть до 52 тысяч. Это будет своего рода свадебный подарок от государства, цитирует ТАСС парламентария. Мужчина и девочка, пострадавшие из-за падения легкомоторного самолета, продолжают лечение в больницах Волгограда. Врачам удалось стабилизировать состояние обоих, об этом пишет портал V1 со ссылкой на Облздрав. Состояние пилота оценивают как средней степени тяжести, девочка, которая находится в 7-й больнице, в стабильном состоянии. Авиаинцидент произошел 13 июня в Чернышковском районе Волгоградской области. Аварийную посадку совершил самолет, который занимался обработкой сельхозполей. 12-летнюю девочку в кабину пилот самолета взял по просьбе отца ребенка. В Волгоградской области пообещали дождливые выходные. Непогода достигнет региона предстоящей ночью. В прогнозах обозначены не только дожди, но и грозы. В отдельных районах осадки будут сильными, а усиление ветра составит до 20 метров в секунду. Жаркая погода в дневные часы сохранится. И в субботу и воскресенье гидрометцентр обещает плюс 26, плюс 28. Циклон, принесший с собой порцию осадков, задержится над Волгоградской областью до следующей недели. Авиакомпания «Победа» намерена вернуться к штатному расписанию полетов до вечера 19 июня. Сейчас перевозчик продолжает работать над урегулированием расписания из Москвы и в российскую столицу. По данным авиакомпании, на утро пятницы очередей в зонах обслуживания клиентов нет. Сегодня возможные задержки вылетов рейсов на московском направлении составляют от полутора до двух часов. Россияне в июне по выходным массово уезжают из города. Загородные дома заняли 92% бронирования в течение первого летнего месяца. Средняя стоимость ночи в загородном доме на июньские праздники составила чуть больше 13 тысяч рублей. Дороже всего обходился отдых в коттеджах от 19 тысяч. Самыми бюджетными вариантами оказались дачи или глэмпинги с ценником в 8 или 9 тысяч рублей. По данным сервисов бронирования, отдыхают россияне всей семьей. В квартирах на праздники останавливались 3 человека, включая одного ребенка, а вот в загородных домах компания из 6 человек и обычно с 2 детьми. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 24-26.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Диско.
1: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
0: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проект

0: Это у нас Майли Сайрус, ее песня «Flowers», «Цветочки», потому что ягодки будут ближе к вечеру пятницы. С вами Андрей Королев. Хорошего завершения вам рабочей недели в компании отличной музыки. У нас впереди группа «Хай-Фай» и песня про солнце на блюде.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
3: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
4: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
6: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
7: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Это группа Hi-Fi, чьи песни нас продолжают радовать, начиная с 2000-х годов. Впереди музыкальная новинка. Это Оливия Дин и песня So Easy. А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. Узнаем, о чем поют соловьи.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Соловьи – легендарные птицы, которых воспевают во всех культурах. Конечно, в тех странах, где соловьи водятся. Именно их трели больше всего привлекают внимание в конце мая и июня. Сегодня соловьи. Соловьи очень древние. Ученые находили в Венгрии останки соловьев, возраст которых оценивается примерно в 12 миллионов лет. Обычно соловьи избегают открытых пространств и предпочитают селиться в густых зарослях возле воды. Но во время пения самец настолько теряет бдительность от увлечения, что к нему можно подойти очень близко. Правда, если он замолчит, вы можете даже не понять, что перед вами соловей. Это небольшая птица с невзрачным серо-коричневым оперением, которую легко спутать с воробьем. Соловей способен генерировать два разных звука одновременно и доводить громкость трелей почти до 90 дБ. Это сопоставимо с шумом газонокосилки или, например, грузового поезда. А вблизи мегаполисов и автотрасс соловьи начинают петь в несколько раз громче своего естественного максимума, чтобы перекричать низкочастотный техногенный гул. У соловьев колоссальный аппетит. Чтобы восстановить силы, потраченные на многочасовое пение, соловей может съесть объем корма, составляющий до 80% его собственного веса. Мозг соловьев отличается от мозга других птиц. Как выяснили орнитологи, отдел мозга соловья, отвечающий за звуковое восприятие и воспроизведение, так называемый high vocal center, пропорционально гораздо больше, чем у других птиц, даже певчих. Песню соловья изучают как музыку, а не как биологическое явление. Музыковеды называют повторяющиеся блоки в песне соловья коленами или коленцами. Их число может достигать от 8 до 13 у одной особи. Соловьи действительно не поют перед дождем. Если погода портится и ожидаются дождь или гроза, соловьи замолкают. А вот то, что соловьи поют ночью из любви к темноте – миф. Круглые сутки, в том числе ночью, поют только одинокие самцы. Ночью они поют для пролетающих в темноте мигрирующих самок. Как только самец находит пару, он сразу прекращает петь по ночам, чтобы экономить силы. И что на первом месте? В Древнем Риме ценились миниатюрные язычки соловьев, которые считались изысканным кулинарным блюдом. Императору Лукулу подавали паштет из соловьиных язычков, и масштабы расточительства были просто невероятными. Вес одного соловьиного язычка составляет всего около 0,1 грамма. Чтобы приготовить всего одну порцию паштета, поварам требовалось уничтожить несколько тысяч соловьев.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Спутник». Золотые хиты.

0: Волгограда.
1: Хороший день в компании отличной музыки, и пятница становится чуточку легче. Впереди у нас Арина Ара, песня «Нентори». Но сначала новости.
2: Здравствуйте. Военные США сняли блокаду со всех морских путей, ведущих в иранские порты и прибрежные районы. Распоряжение об этом после подписания меморандума отдал президент Дональд Трамп. Американские войска не препятствуют проходу судов в иранские порты в Персидском и Оманском заливах и обратно, сказано в сообщении, которое цитирует РБК. На привокзальной площади Волгограда после реконструкции установят Сталинград. Это будет арт-объект в виде гигантской надписи. Высота объемных букв 1,7 метра, что сопоставимо со средним ростом человека, пишет блокнот «Волгоград». Авторы подчеркивают, что именно с вокзала для многих и начинается знакомство с Волгоградом. На чемпионате мира по футболу состоялись два разгромных матча. Сборная Канады победила Катар 6-0. Также минувшей ночью Швейцария обыграла сборную Боснии и Герцеговины 4-1. По итогам прошедших матчей сборные Канады и Швейцарии разыграют первое место в своей группе. Александра Короткова, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 24-26.
0: Реклама.
3: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Есть песни, которые хороши в любое время дня, а есть те, которые звучат исключительно в последнюю четверть каждого часа, и это песни нашей с вами золотой коллекции. В этом выпуске Эрика, I Don't Know, чуть раньше Мелани Си, и откроют золотую коллекцию Джо Дассен.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
4: 0+.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: в золотой коллекции Эрика «I don't know». Уже скоро у нас пятерка лучших песен только про любовь. Начнем, как всегда, в 13.05, а еще у нас впереди инструментальная музыка.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф. Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премья «Строй Волгоград». 60-57-57.
3: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Совет директоров Банка России сегодня объявит новый размер ключевой ставки. Наиболее вероятный сценарий – это снижение показателя на 0,5 процентного пункта до 14%. Кроме базового сценария сформулированы оптимистичный, осторожный, а также жесткий сценарий. В последнем случае ЦБ сохранит действующий размер ключевой ставки. Решение регулятора традиционно будет опубликовано в 13:30 по московскому времени, а спустя полтора часа состоится пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Санитарные врачи рассказали жителям Волгоградской области, как правильно выбирать суши и роллы. Представители Роспотребнадзора региона советуют делать заказы только в проверенных кафе или ресторанах. На сайте общепита должна быть подробная информация о составе блюда с перечислением всех ингредиентов. Кроме этого, летом время доставки блюд не должно превышать 30 или 40 минут. Это не позволит заказу испортиться. Рекомендации Волгоградский Роспотребнадзор выпустил после массового отравления в Камышине, пишет КП «Волгоград». На содержание танцующего моста в Волгограде за два года потратят больше 180 миллионов рублей. Контракт с подрядчиком заключат до 2028 года. Как пишет блокнот «Волгоград», началом выполнения работ по обслуживанию объекта будет 1 июля. Подрядчик должен содержать в нормативном состоянии дороги и технические конструкции. В документе перечислены развязки, съезды и подходы к мосту, а также их электроосвещение. Предстоящие изменения программы льготной ипотеки, как ожидается, будут предусматривать увеличение максимального размера кредита. Изменения с 1 июля анонсировали представители Минстроительства и ЖКХ. ТАСС напоминает, что лимит кредита по семейной ипотеке составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти и 6 миллионов рублей для всех остальных российских регионов. Некурящим сотрудникам предложили выделять оздоровительные паузы на работе. В Госдуме считают, что Минтруда стоит разработать рекомендации, согласно которым в компаниях будут организовывать короткие перерывы в течение рабочего дня. Они станут альтернативой так называемым перекурам, на которые регулярно отправляется часть персонала. Сотрудники, которые ведут здоровый образ жизни, тоже нуждаются в возможности ненадолго отвлечься от работы и восстановить силы, сказано в сообщении, которое направлено в профильное министерство. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 24-26.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Сегодня 5 песен о любви откроют Роксет, Milk and Toast and Honey. Еще послушаем Сергея Лазарева с песней «Снег в океане». А прямо сейчас Шакира, которая и на чемпионате мира по футболу, и у нас в 5 песнях о любви.

0: Сегодня 5 песен любви завершали Элис Шука, Not About Us, и чуть раньше Майкл Джексон, Билли Джин. 5 песен любви — это разные песни, но все они с романтическим подтекстом. К 5 песням о любви вернемся и завтра в том числе, потому что 5 песен любви звучат и в выходные тоже в 13.05. С вами Андрей Королев, хорошей нам всем пятницы, впереди НЭК, Сеу на Рагалаче.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
6: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в Премьерстрой Волгоград. 60 57 57.
7: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
8: Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
9: Ты серьезно? Все потратил?
10: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Хорошая музыка нас сопровождает всегда. Не забываем мы и про музыкальные новинки, особенно в эту пятницу. У нас впереди Bruno Mars, I Just Might. Но сначала новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Воронежской области отключат уличное освещение из-за угрозы атак беспилотников. Власти региона заявили, что мера временная. Уличные фонари выключат, чтобы затруднить навигацию дронов при отсутствии световых ориентиров. Освещение на улице Воронежа и других районов обещают вернуть, как только обстановка стабилизируется. В Волгоградской области ко дню медицинского работника пересчитали представителей профессии. В регионе, по данным Волгоградстата, насчитывается около 27 тысяч медицинских специалистов. Это более 9 тысяч врачей различных специальностей и 17 500 представителей среднего медперсонала, пишут городские вести. В Калифорнии предложили ввести налог для миллиардеров. Как пишут ведомости, закон предусматривает разовое взимание 5% налога для всех калифорнийцев, чье состояние превышает миллиард долларов, и тех, кто проживает в штате по состоянию на 1 января этого года. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 17-19. Днем плюс 24-26.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Хорошая музыка, хороший день.
1: Радио «Спутник».
2: Если хочется услышать три золотых хита без перерыва, нужно всего-то подождать и, дождавшись последней четверти часа, сделать чуть погромче и услышать три песни золотой коллекции без перерыва. В этом выпуске у нас Beyoncé, Honesty, Texas Summerson, а откроют золотую коллекцию Savage.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
5: Натяжные потолки номер 1. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
6: 540-300. Потолкуйте с нами.
7: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
8: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Веди свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
9: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
10: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Прекрасные песни, хороши в любом исполнении, только что Beyoncé, Honesty. Совсем скоро послушаем Pretenders, I'll Stand By You, очень вдохновляющий хит. А еще у нас по плану инструментальная музыка, это Secret Service и мелодия О Демаго.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85, 8-961-086-23-85.
3: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой 8-902-361-0050.
4: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре 0+.
7: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Мирные переговоры между США и Ираном, запланированные в Швейцарии на сегодня, не состоятся. Сообщение об этом опубликовал МИД страны. Как напоминают мировые СМИ, власти Соединенных Штатов ранее заявляли о намерении 19 июня провести церемонию подписания американо-иранского соглашения. Встречу с участием представителей США, Ирана, а также посредников Пакистана и Катара анонсировали в Бюргенштоке. Минувшей ночью в Белом доме сообщили об отмене поездки в Швейцарию вице-президента Джей Ди Венса. На территории Волгоградской области до конца дня действует предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. Оно касается юго-восточной части региона, а также отдельных районов на юго-западе. В МЧС напоминают, что при 4 и 5 классах пожароопасности причиной крупного ландшафтного пожара может оказаться любая малейшая искра. Спасатели патрулируют места массового отдыха, кемпинги, а также лесные массивы и дачные товарищества, пишут новости Волгограда. Россельхознадзор пока не обнаружил саранчевых вредителей на территориях вблизи Волгоградской области. Проверки провели на полях и пастбищах приграничных территорий Казахстана, а также в Паласовском районе региона. Обследование проводилось в рамках соглашения о взаимном сотрудничестве по борьбе с саранчевыми и другими особо опасными вредителями, пишет блокнот «Волгоград» со ссылкой на представителей волгоградского филиала Россельхознадзора. Продажи автомобилей «Волга» стартуют сегодня в России. На первом этапе машины получат около 25 дилерских центров по всей стране. По словам производителя, сегодня же появится более подробная информация о комплектациях на автомобиль. В линейке бренда на данный момент три модели. Это флагманский кроссовер К50 стоимостью от 4 200 000, а также седан C50 и кроссовер К40. Автомобили «Волга» выпускает компания «Нижегородские легковые автомобили». Автомобили на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. И возвращаясь в Швейцарию, эта страна потеряла статус самой конкурентоспособной экономики мира. Швейцария занимает теперь третье место в престижном рейтинге АМД. Лидером стал Сингапур, на второе место поднялась экономика Гонконга. Также в мае этого года Швейцария уступила Гонконгу статус крупнейшего офшорного центра мира, пишет Bloomberg. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 24-26.
4: Реклама.
5: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

таких песнях. Летнего настроения хоть отбавляет только что Кайра и ее песня «Сауа». С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Впереди у нас Алиса и песня «Веретено».

0: У нас очередная музыкальная новинка. Это Алекс Уоррен, чья песня «Ordinary» в прошлом году принесла ему мировую известность. А только что мы послушали песню 26-го года «Fever Dream». К новинкам обязательно вернемся. И не забываем про золотые хиты. У нас впереди «Bangles» и «Tunnel Flame».
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
5: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: Надеюсь, финал недели проходит у вас более чем успешно и с изрядной долей везения. И только в пятницу, кстати, понимаю, что неделя пролетела очень быстро и незаметно. По этому поводу у нас впереди есть специальная композиция. Это Паде и Мурат Салман «Time Flies». Но сначала новости.
1: Здравствуйте. Озон сообщил, что восстановил штатную работу своих сервисов. Утром некоторые клиенты жаловались на неполадки личных кабинетов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей маркетплейса. Ранее в пабликах появлялась информация, что из-за технических проблем у Озона у пользователей не проходит оплата заказов. 13-летний мотоциклист, пострадавший в аварии в Волгограде, остается в реанимации. Его 14-летний пассажир тоже в больнице и проходит лечение в травматологическом отделении, пишет «Высота 102». Авария произошла в середине этой недели в Дзержинском районе. Мошенники атакуют своих жертв новыми предложениями о работе. За выполнение легких заданий людям обещают деньги, получать которые можно якобы только после регистрации в чат-ботах. Кнопки «Баланс и доход» на таких ресурсах – имитация, с помощью которой мошенники убеждают жертв вносить очередные платежи за несуществующие суммы, предупреждают в МВД. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 24-26.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: помогают сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега Радио Спутник.
2: Радио «Спутник» с вами. Уже скоро у нас золотая коллекция. Но прежде буквально два слова о том, что нас ждет в эти выходные. А в эти выходные, 20 и 21 июня, на радио «Спутник» уикенд с группой «Кино». Песни Виктора Цоя – это гимны свободы, искренности, молодости, на которых выросли миллионы. Проведите эти выходные на 105,1 FM для лиц старше 12 лет. А вот теперь можно перейти к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске Робби Уильямс, «Вакуум» и уже скоро Лаура Бреннинган, «Self-Control».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105,1 FM.
3: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Где бы вы сейчас ни находились и куда бы ни двигались, с вами отличная музыка, только что Робби Вильямс и песня «Road to Mandalay» в золотой коллекции часа. Впереди «Brainstorm Maybe», а еще у нас по плану инструментальная музыка. Обойдемся без лишних слов. У нас впереди Жан-Мишель Жарр, «Magnetic Fields».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
5: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Молодоженам в России предложили компенсировать часть расходов на свадьбу. Это можно сделать с помощью специального налогового вычета. Как заявил в интервью агентству ТАСС депутат Алексей Нечаев, свадьба – это большие расходы. Применение налогового вычета к расходам на свадьбу до 400 тысяч при ставке НДФЛ в 13% позволит семейной паре вернуть до 52 тысяч. Это будет своего рода свадебный подарок от государства, цитирует ТАСС парламентария. Мужчина и девочка, пострадавшие из-за падения легкомоторного самолета, продолжают лечение в больницах Волгограда. Врачам удалось стабилизировать состояние обоих, об этом пишет портал V1 со ссылкой на Облздрав. Состояние пилота оценивают как средней степени тяжести, девочка, которая находится в 7-й больнице, в стабильном состоянии. Авиаинцидент произошел 13 июня в Чернышковском районе Волгоградской области. Аварийную посадку совершил самолет, который занимался обработкой сельхозполей. 12-летнюю девочку в кабину пилот самолета взял по просьбе отца ребенка. В Волгоградской области пообещали дождливые выходные. Непогода достигнет региона предстоящей ночью. В прогнозах обозначены не только дожди, но и грозы. В отдельных районах осадки будут сильными, а усиление ветра составит до 20 метров в секунду. Жаркая погода в дневные часы сохранится. И в субботу и воскресенье гидрометцентр обещает плюс 26, плюс 28. Циклон, принесший с собой порцию осадков, задержится над Волгоградской областью до следующей недели. Авиакомпания «Победа» намерена вернуться к штатному расписанию полетов до вечера 19 июня. Сейчас перевозчик продолжает работать над урегулированием расписания из Москвы и в российскую столицу. По данным авиакомпании, на утро пятницы очередей в зонах обслуживания клиентов нет. Сегодня возможные задержки вылетов рейсов на московском направлении составляют от 1,5 до 2 часов. Россияне в июне по выходным массово уезжают из города. Загородные дома заняли 92% бронирований в течение первого летнего месяца. Средняя стоимость ночи в загородном доме на июньские праздники составила чуть больше 13 тысяч рублей. Дороже всего обходился отдых в коттеджах от 19 тысяч. Самыми бюджетными вариантами оказались дачи или глэмпинги с ценником в 8 или 9 тысяч рублей. По данным сервисов бронирования, отдыхают россияне всей семьей. В квартирах на праздники останавливались 3 человека, включая 1 ребенка, а вот в загородных домах компания из 6 человек и обычно с 2 детьми. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
0: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 17-19. Днем плюс 24-26.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Синара Девелопмент дарит скидку 15% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры, это пространство для жизни. Выгода до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
1: Офис резервный застройщик.

0: такими песнями. Летнее настроение от нас точно никуда не денется. Только что мистер Данос, оу-ла-ла. С вами Андрей Королев. От нас еще никуда не денется пятничное настроение и, конечно же, предвкушение выходных. Впереди Алена Свиридова, «Розовый фламинго».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62

0: Эта песня группы Scorpions появилась не так давно, но как будто бы претендует на звание золотого хита. Называется она «When You Know». Когда знаешь, тогда знаешь. Сегодня, 19 июня, в России отмечается День бабочек. А у нас есть песни, от которых появляется ощущение бабочек в животе. Впереди «Eagles», «Отель Калифорния», «Золотые хиты».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте lumisfera.show 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угранец 25770-007-08.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: время, в любом месте. Золотые хиты на радио «Спутник».
1: Нас всегда сопровождает прекрасная музыка, с которой любой рабочий день становится легче и приятней. А если понимаешь, что сегодня еще и пятница, становится и вовсе хорошо. У нас впереди Зейн и песня «Die for me». А прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Подавляющее большинство стран Евросоюза выступили за переговоры с Россией, сообщает издание «Политику». Против возобновления контактов Франция и Германия, а также Дания, Нидерланды и Эстония. Ранее глава Евросовета Антонио Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, напоминает РИА Новости. В Волгоградской области ко дню медицинского работника пересчитали представителей профессии. В регионе, по данным Волгоградстата, насчитывается около 27 тысяч медицинских специалистов. Это более 9 тысяч врачей различных специальностей и 17,5 тысяч представителей среднего медперсонала, пишут городские вести. Производитель пухососов пожаловался на высокую ключевую ставку. С инженером Валерием Токаревым пообщались представители РБК. Создатель реального прототипа интернет-мема заявил, что именно дороговизна кредитов мешает запустить серийное производство настоящих роботов. Александра Короткова, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 24-26.
4: Реклама.
5: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Приятно знать, что нас всегда ждут в последнюю четверть часа три песни золотой коллекции. Тройка хитов уже наготове. В этом выпуске у нас Адель, «Wet». И откроют золотую коллекцию Крис Ри, «Джозефин».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня, 0+.
0: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: песни звучат особенно пронзительно, когда за окном светит ярко солнце. Только что Адель, Hello в золотой коллекции этого часа. Впереди у нас Cher, Believe. А еще у нас по плану инструментальная музыка, Ванесса Мэй и ее мелодия Classical Gas.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Сегодня Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% пункта с 14,5% до 14,25%. Таким образом, регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ЦБРФ. Решение предсказывали отдельные эксперты, но в целом рынок ожидал большего понижения ключевой ставки, отмечает Лента.ру. Главной причиной решения в Центробанке объяснили более стимулирующим характером бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем ожидалось. Фактически это означает повышение госрасходов. На подлете к Москве сегодня уничтожены более 30 беспилотников ВСУ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Налеты дронов и ракет на этой неделе усилились. Сбито более 200. В Подмосковье на днях пострадали 17 человек, из них двое детей. Позднее стало известно о гибели маленькой девочки. Повреждения получили 4 жилые дома. Сильный пожар возник из-за дронов в торговом центре «Садовод» в столице. Между тем, в Кремле прокомментировали последние атаки на Москву. Президент Путин регулярно получает все оперативные сводки, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом отметил высокие показатели работы ПВО России, пишет агентство ТАСС. В Волгограде задерживаются 4 авиарейса. Согласно онлайн-табло воздушной гавани, с опозданием планируется отправка самолетов в Москву и в Санкт-Петербург. Впрочем, задержки не очень большие. Рейс авиакомпании «Победа» из столицы перенесен с 16.30 на 18.35. Самолет из Петербурга авиакомпании «Аэрофлот» ждали в Волгограде в 17.30. Он прилетит в 18.35. Второй рейс из Санкт-Петербурга должен прибыть в 20.15 вместо 19.40. Также перенесен рейс из турецкой Анталии. Вместо 8 утра завтрашнего дня рейс заблаговременно перенесен на 11.55. Ранее в Южной транспортной прокуратуре взяли на контроль ситуацию с задержкой вылета десятков авиарейсов в аэропортах Южного федерального округа, отмечает «Высота 102». Волгоградская облпрокуратура вернула государству 4 земельных участка, которые незаконно оказались в частных руках на территории природного парка «Волга-Ахтубинская пойма», пишет «Комсомольская правда». Как выяснили проверяющие, местная администрация передала гражданам 4 надела общей площадью в 1 гектар. Кадастровая стоимость этой земли превысила 1 000 000 рублей, но чиновники не имели права распоряжаться этими землями, так как те в границах особо охраняемой природной территории. Прокуратура обратилась в суд. Тот встал на сторону надзорного ведомства и удовлетворил иски. Самец гигантской черепахи по кличке Джонатан, которому недавно исполнилось 194 года, внесен в Книгу рекордов Гиннесса как главный долгожитель среди всех ныне живущих сухопутных созданий на Земле. Жизненный путь животного связан с островом Святой Елены, куда он был доставлен с Сейшельских островов. Джонатан живет в губернаторском поместье. Местные жители и туристы считают встречу с ним удачей, молодожены фотографируются. Отмечается, что даже полная потеря зрения и обоняния не мешает самцу черепахи наслаждаться жизнью. Он охотно принимает корм из рук смотрителей и по-прежнему проявляет живой интерес к самкам, пишет газета.ру. Официальный доллар 73.36, евро 85.03.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 24-26.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: очень здорово получаются танцевальные хиты. Это Ava Max, «Короли и королевы». С вами Андрей Королев. Вас приветствую, желаю хорошей пятницы. Впереди у нас Вячеслав Бутусов и песня «Девушка по городу».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Мастерская «Короткова». Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина, 127-39-244-741, 16+.
3: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио.

0: Это Оливия Дин и песня 26-го года, музыкальная новинка, называется «So Easy». Готовясь к выходным, не забываем про золотые хиты. У нас впереди Сандра, «Innocent Love». А что касается предстоящих выходных, в эти выходные на радио «Спутник» будет «Уикенд» с группой «Кино», песни, которые знает и поет каждый. Можно вспомнить и «Звезду по имени Солнце», и песню «Перемен». Не пропустите главные хиты и редкие треки любимой группы, даже те, которые появились не так давно. Включайтесь на 105.1 FM и слушайте «Уикенд» с группой «Кино» уже завтра и послезавтра для лиц старше 12 лет.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в «Полипрофиль» 977-377.
4: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050. Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Приглашаем на выставку «Модный товар». Летняя одежда, комфортная обувь, текстиль, товары для дома с 17 по 21 июня. В экспоцентре 0+.
6: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

0: Спасибо, что выбрали «Радио Спутник».
1: 105.1 FM.
2: Для кого-то уже сейчас начинаются выходные. Да, чуть раньше, чем наступил вечер пятницы. Ну и до вечера пятницы тоже уже не так долго. Впереди Маккензи Аромба, «Андевота». А прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
3: Здравствуйте. Центробанк снизил ключевую ставку до отметки 14,25% годовых на 0,25%. По оценке регулятора, устойчивый рост цен немного снизился, но по-прежнему остается выше целевого уровня, пишет «Москва-24». Выпускники в России массово жалуются на ошибки в заданиях ЕГЭ и подают апелляции, сообщает телеграм-канал «База». Так недовольство вызвали опечатки в заданиях по русскому языку. В Рособнадзоре признали наличие опечатки, но заявили, что она не повлияла бы на успешное выполнение задания, пишет газета.ру. В Волгограде задерживаются 4 авиарейса. Согласно онлайн-табло воздушной гавани, с опозданием планируется отправка самолетов в Москву и Санкт-Петербург. Впрочем, задержки небольшие, отмечает высота 102. Фугасную авиабомбу ФАП-50, обнаруженную при проведении земляных работ, уничтожили в Волгограде, сообщили в МЧС области. Ранее сообщалось, что бомба была найдена при проведении земляных работ в Дзержинском районе Волгограда. Людмила Гусева, служба информации.
4: Реклама.
5: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
6: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 24-26.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Оказывается, нужно всего-то подождать немного, чуть-чуть, и, дождавшись последней четверти часа, насладиться подборкой песен золотой коллекции. Золотая коллекция нас уже готова радовать. В этом выпуске Маранди, Рики Мартин и Мэя, Private Emotion, а откроют золотую коллекцию Тина Тернер, The Best.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
5: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
6: Ты серьезно? Все потратил?
7: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: в золотой коллекции этого часа Morandi Save Me. Даже если вы не играли в компьютерные игры, знаете, что функция сохранится, очень важна и нужна. Жаль, что эта функция в жизни, особенно накануне выходных, не работает. С вами Андрей Королев, хорошей нам всем пятницы, прекрасных выходных. Встречаемся мы с вами в понедельник, а сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка. Обойдемся без лишних слов. Это Фидель Викет и мелодия Back to Life.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
5: ОАО «Российские железные дороги».
6: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50-26-53. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И главные новости к этому часу на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Выпускники по всей России массово жалуются на ошибки в заданиях ЕГЭ и подают апелляции, пишет телеграм-канал «База». Так, по данным канала, недовольство вызвали опечатки в заданиях, которые оцениваются в большое количество баллов. На экзамене по литературе выпускники не нашли цитату Павла Кирсанова из «Отцов и детей» в задании на сопоставление. На ЕГЭ по русскому в задании на ударение в слове «позвала» была лишняя буква «А». Также выпускники заявили об ошибках в заданиях по биологии, английскому и информатике. В Рособрнадзоре заявили, что все замечания проанализированы и переданы в Федеральный институт педагогических измерений. Новые правила въезда во Вьетнам вступают в силу с 22 июня. Во всех международных аэропортах, включая Ничанг, вводится обязательное заполнение электронной карты прибытия. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России АТОР. Анкету необходимо оформить на официальном портале миграционной службы не раньше, чем за 72 часа до въезда. После отправки данных система сформирует QR-код. Его и нужно предъявить на паспортном контроле во Вьетнаме. Форма доступна на русском языке. Напомню, россияне могут въезжать во Вьетнам без визы на 45 дней. Почти 600 квартир приобретут для расселения жильцов аварийных домов в Волгограде. Об этом сообщила мэрия. В рамках данной партии планируется приобрести 508 однокомнатных квартир, 20 двухкомнатных, 48 трехкомнатных и одну четырехкомнатную квартиру. Только эта закупка позволит расселить порядка 20 тысяч квадратных метров жилых помещений, расположенных в аварийных домах, говорится в сообщении горадминистрации. Уточняется, что уже начались первые конкурсные процедуры. Победители конкурсов должны предоставить квартиры с чистовой отделкой, кухонными плитами и установленной сантехникой, пишут городские вести. Фугасную авиабомбу ФАП-50, обнаруженную в Волгограде, уничтожили. Об этом сообщает сегодня МЧС региона. Ранее сообщалось, что фугасная авиабомба ФАП-50 времен Великой Отечественной войны была найдена при проведении земляных работ в Дзержинском районе Волгограда. Сегодня пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС вывез бомбу. Специалисты уничтожили ее путем подрыва, пишут городские вести. Самыми модными цветами волос на лето для тех, кто хочет осветлить пряди, стали оттенки шампань и золотая клубника. Об этом пишет журнал Zoe Report. Так, осветление прядей в цвет золотая клубника – это вариант популярного ранее клубничного блонда, но с большим блеском и естественностью. Золотистый глубокий блонд с медным оттенком. Шампань или кашемировый блонд обеспечивает максимальную яркость и сияние без резких переходов и без желтизны, отмечают эксперты. В моде также яркий медно-красный цвет, красная корица и поцелованная солнцем брюнетка. Это глубокий шоколадно-коричневый с золотистыми вкраплениями, пишет Лента.ру. Официальный доллар 73.36, евро 85.03.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Лечебно-диагностическая клиника Вита Нова». В субботу в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Волгограде до 26 тепла.
0: Реклама.
3: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Вита Нова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Представьте весь этот хаос и счастье. Просторная кухня-гостиная для уютных вечеров в кругу семьи. Приватная мастер-спальня для родителей. Гардеробная мечты. Детский для игр и чудес. Все это – семейные квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи» с выгодой до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку на sinardevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик» компании «Синар Девелопмент». Проектная декларация на портале «наш.дом.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: Кит Лерой и Джастин Бибер «Stay» – золотые хиты. И то, что в моде. Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием всех приветствую вечером в пятницу. И, конечно, желаю легкого завершения рабочей недели. Том Уокер, «Live a Light On» впереди. Уже вот-вот Линда «Никогда».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
4: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
2: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
5: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
6: Агат. Продавай выгодно.
7: Поторопись, акция не будет длиться вечно. Только 3 дня, чтобы мечту сделать реальностью. Приходи к нам с 19 по 21 июня 2026 года и получи скидку 10% на весь ассортимент. Обойная сила ждет всех по адресу: проспект Университетский, 91А. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Так, песня о том самом свете в окне, о настоящей поддержке. Том Уокер, Leave a Light On, музыка, которую мы любим. Хорош всем пятницы. Далее здесь Pet Shop Boys, Rent.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205 505.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722. Код города 8442.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, кондитерские изделия. Ждем вас в экспоцентре 17 июня. 0+.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное, и будем вместе.
0: Радио Спутник.
2: Половина шестого на часах. В нашей компании хорошо всегда. Сегодня еще и отлично ощущается приближение выходных. А Тедди Свимс впереди, новая вещица Мистер Новотол и группа Хай-Фай. Сейчас на Спутнике новости коротко.
3: Здравствуйте. Рубль укрепился после решения Центробанка по ключевой ставке. Он, напомню, понизил ее до отметки 14,25% годовых. Эксперты называют решение неожиданным, так как прогнозировали большее снижение ключевой ставки. Волгоградская облпрокуратура вернула государству 4 земельных участка общим размером в 1 гектар на территории природного парка «Волга-Ахтубинская пойма», которые незаконно оказались в частных руках. Чиновники не имели права распоряжаться этими участками, так как те в границах особо охраняемой природной территории, пишет «Комсомольская правда». Почти 600 квартир приобретут для расселения жильцов аварийных домов в Волгограде, сообщает Волгоградская мэрия, пишут «Городские вести». Самец черепахи Джонатан, которому недавно исполнилось 194 года, внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Он главный долгожитель планеты среди всех сухопутных существ, пишут мировые СМИ. Людмила Гусева, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Волгограде до 26 тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: меньше слов и больше музыки, прекрасное предвыходное настроение и золотая коллекция последней четверти часа впереди. Эрос Рамазотти в этом сборнике, Майкл Джексон, Black or White и в самом начале Bad Boys Blue.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ от дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
5: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
6: Привет, соседка. А вы куда?
7: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Яркие песни минувших десятилетий в нашей золотой коллекции. Это Эрос Рамазотти, Аэросмит, Краин впереди. И музыка понятная без слов. Уже вот-вот Владимир Косма, мелодия из фильма «Папаши».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон
4: 543-00.
2: Дом. Делаете ремонт. Заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
6: ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Рубль немного укрепился после неожиданного решения Центробанка по ключевой ставке, примерно на 0,3%. Напомню, регулятор понизил ключевую ставку до отметки 14,25% годовых. Это не совпало с ожиданиями аналитиков рынка, потому решение и назвали неожиданным. Эксперты прогнозировали большее снижение на 0,5% или даже на процент. Ранее глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что ослабление рубля – это вопрос времени. Если не возникнет новых черных лебедей, то по всем параметрам рубль должен быть точно за 80 рублей к концу этого года. Наша оценка была 85 рублей за доллар, и мы пока ее оставляем такой же, сообщал Греф в начале июня, напоминает РБК. Массовое ДТП произошло на третьей продольной магистрали в Городищенском районе. По словам очевидцев, повреждены два легковых автомобиля и микроавтобус, пишет городской портал Волгограда В1. Авария произошла недалеко от гостиницы «Орловский родник» в селе Орловка во время сильного дождя. На кадрах видны последствия. Смятая боковая часть у красного микроавтобуса, отлетевший бампер у белой легковушки и образовавшаяся пробка, которая сохраняется до сих пор. Кадры прислали очевидцы. У микроавтобуса бок весь смят. У белой машины передняя часть отлетела, также сообщили очевидцы. В ГАИ пока не комментировали это ДТП. Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие пляжного сезона 58 пляжам Анапы. Еще 10 проходит экспертизу, сообщила пресс-служба российского правительства. Вопрос обсуждался в рамках заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Сейчас на пострадавших от разлива мазута пляжах Анапы продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор, пишет газета.ру. На севере Волгограда и по области несколько сотен людей остались без света во время ливня. Сообщения приходят из Тракторозаводского района, рабочего поселка Ерзовка. По словам местных жителей, свет пропал внезапно, у некоторых вернулся также внезапно, у других продолжают ждать его возвращения. Энергетики в МЭС не уточнили, какие еще дома на улице остались без света, но пообещали вернуть электричество в ближайшее время. Сказали, что по адресам произошли локальные технологические нарушения в связи с повреждением кабельной линии, пишет В1. Певец и композитор Юрий Лоза признался в том, что использует искусственный интеллект ИИ при создании новых треков. Об этом он рассказал общественной службе новостей. Также певец признался в том, что ему нравится музыка коллег, созданная с помощью нейросетей. Сам он тоже решил учиться задействовать ИИ в работе над композициями. Получается хорошо, но все равно нет в этой штуке души. Душу приходится вкладывать самому, цитирует Лозу Лента.ру. Напомню, самые известные хиты прошлых лет Юрия Лозы «Плод», «Мне уже многое поздно» и 100 часов. Официальный доллар 73.36, евро 85.03.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде 43.00.20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
5: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Волгограде до 26 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Легко почувствовать себя здорово, когда завершается рабочая неделя и имеются интересные планы на предстоящие выходные. Меня зовут Элина Гончарова, всем отличной пятницы. Скоро Рик Астли, Together Forever и Леони Скотт Кэллум, новинка Stay. Напомню, что в грядущие выходные 20 и 21 июня на радио «Спутник» уикенд с группой «Кино». Песни Виктора Цоя — это настоящие гимны свободе, искренности и молодости, на которых выросли миллионы. Проведите эти выходные в компании «Радио Спутник» и песен группы «Кино». 12+.
1: «Радио Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
3: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
6: Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты и то, что в моде отличное настроение, по-настоящему солнечное и предвыходное. На очереди у нас Кэти Перри, Hot and Cold.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера «Плайтерра» в «Премьер-строй Волгоград» 60-57-57.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
4: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: спасибо, что выбрали 105.1 FM.
1: Это «Радио Спутник».
2: На часах уже 19:30. В продолжение вечера пятницы. Элтон Джон и Дуа Липа впереди. «Cold Heart». А сейчас Анна Романова и на повестке дня. В горячей десятке сегодня «Соловьи».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Горячая десятка Анны Романовой.
5: Соловьи – легендарные птицы, которых воспевают во всех культурах. Конечно, в тех странах, где соловьи водятся. Именно их трели больше всего привлекают внимание в конце мая и июня. Сегодня соловьи. Соловьи очень древние. Ученые находили в Венгрии останки соловьев, возраст которых оценивается примерно в 12 миллионов лет. Обычно соловьи избегают открытых пространств и предпочитают селиться в густых зарослях возле воды. Но во время пения самец настолько теряет бдительность от увлечения, что к нему можно подойти очень близко. Правда, если он замолчит, вы можете даже не понять, что перед вами соловей. Это небольшая птица с невзрачным серо-коричневым оперением, которую легко спутать с воробьем. Соловей способен генерировать два разных звука одновременно и доводить громкость трели почти до 90 дБ. Это сопоставимо с шумом газонокосилки или, например, грузового поезда. А вблизи мегаполисов и автотрасс соловьи начинают петь в несколько раз громче своего естественного максимума, чтобы перекричать низкочастотный техногенный гул. У соловьев колоссальный аппетит. Чтобы восстановить силы, потраченные на многочасовое пение, соловей может съесть объем корма, составляющий до 80% его собственного веса. Мозг соловьев отличается от мозга других птиц. Как выяснили орнитологи, отдел мозга соловья, отвечающий за звуковое восприятие и воспроизведение, так называемый high vocal center, пропорционально гораздо больше, чем у других птиц, даже певчих. Песню соловья изучают как музыку, а не как биологическое явление. Музыковеды называют повторяющиеся блоки в песне соловья коленами или коленцами. Их число может достигать от 8 до 13 у одной особи. Соловьи действительно не поют перед дождем. Если погода портится и ожидается дождь или гроза, соловьи замолкают. А вот то, что соловьи поют ночью из любви к темноте – миф. Круглые сутки, в том числе ночью, поют только одинокие самцы. Ночью они поют для пролетающих в темноте мигрирующих самок. Как только самец находит пару, он сразу прекращает петь по ночам, чтобы экономить силы. И что на первом месте? В Древнем Риме ценились миниатюрные язычки соловьев, которые считались изысканным кулинарным блюдом. Императору Лукулу подавали паштет из соловьиных язычков, и масштабы расточительства были просто невероятными. Вес одного соловьиного язычка составляет всего около 0,1 грамма. Чтобы приготовить всего одну порцию паштета, поварам требовалось уничтожить несколько тысяч соловьев.
4: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Волгограде до 26 тепла.
0: Добрый вечер, Волгоград.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: где музыка прежде всего в последний четверти часа, конечно же, мы ждем золотую коллекцию в этой тройке. Atomic Kitten, If You Come To Me, Enrique Iglesias, Rhythm Divine и в самом начале Сиси Кетч, Heaven and Hell.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
7: Агат. Продавай выгодно.
8: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
9: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Путешествуем в самое начало нулевых в золотой коллекции Atomic Kitten If You Come To Me. Хорошего всем вечера и пусть завершение рабочей недели радует. Sia Unstoppable впереди и музыка понятная без слов в финале часа Wise Hand Timeless.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Поторопись, акция не будет длиться вечно. Только 3 дня, чтобы мечту сделать реальностью. Приходи к нам с 19 по 21 июня 2026 года и получи скидку 10% на весь ассортимент. Обойная сила ждет всех по адресу: проспект Университетский, 91А. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
2: Суперцена в гипермаркетах «Маяк» с 11 по 20 июня. Колбаса рубленная с окороком полукопченая 599,90 за килограмм. Количество товара ограничено. Гипермаркет «Маркеты Маяк» в Волгограде и Волжском.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
4: ОАО «Российские железные дороги».
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И главные новости к этому часу на «Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Банк России в пятницу снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Таким образом, регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. Так говорится в пресс-релизе на сайте ЦБРФ. Решение предсказывали отдельные эксперты, но в целом рынок ожидал большего понижения ключевой ставки на 0,5% или даже на процент. Главной причиной решения в Центробанке объяснили более стимулирующим характером бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем ожидалось. Фактически это означает повышение госрасходов, пишет Лента.ру. В результате рейдов против незаконной миграции в Волгоградской области задержано 12 нелегалов. Массовую проверку сотрудники МВД, ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии провели на полях в Городищенском районе. Были проверены 72 мигранта, сообщили в пресс-службе МВД области. Сейчас правоохранители ищут начальника 12 нелегалов. Ранее всего за 10 дней июня полицейские возбудили 16 уголовных дел по факту незаконной миграции. 22 жителя области были пойманы на оказании содействия незаконной миграции. Оперативно прекращено гражданство России трем иностранцам. Рейды продолжатся, пишет «Высота 102». Видео уничтожения немецкой авиабомбы показали в Волгограде. На кадрах специалисты готовят бомбу к подрыву, затем происходит мощный взрыв. Опасный снаряд нашли строители во время земляных работ в Дзержинском районе. Пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на МЧС области. Саперы Донского спасательного центра МЧС определили, что это немецкая авиабомба весом 50 килограммов. Они вывезли снаряд в безопасное место и уничтожили путем подрыва. В МЧС напоминают о том, что при обнаружении подозрительных предметов, похожих на боеприпасы, нельзя трогать их самостоятельно. Нужно немедленно сообщить о находке в экстренные службы, пишет «Комсомольская правда». Почти 600 квартир приобретут для расселения жильцов аварийных домов в Волгограде. Об этом сообщила мэрия. В рамках данной партии планируется приобрести 508 однокомнатных квартир, 20 двухкомнатных, 48 трехкомнатных и одну четырехкомнатную квартиру. Только эта закупка позволит расселить порядка 20 тысяч квадратных метров жилых помещений, расположенных в аварийных домах, говорится в сообщении горадминистрации. Уточняется, что уже начались первые конкурсные процедуры. Победители конкурсов должны предоставить квартиры с чистовой отделкой, кухонными плитами и установленной сантехникой, пишут городские вести. Россияне в июне по выходным массово уезжают из города. Загородные дома заняли 92% бронирований в течение первого летнего месяца. Средняя стоимость ночи в загородном доме на июньские праздники составила чуть больше 13 тысяч рублей. Дороже всего обходился отдых в коттеджах от 19 тысяч. Самыми бюджетными вариантами оказались дачи и глэмпинги с ценником 8 или 9 тысяч, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на выходные 73,44, евро 84,17.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Лечебно-диагностическая клиника Вита Нова». В субботу в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Волгограде до 26 тепла.
0: Реклама.
3: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Вита Нова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: хит. Рок-н-ролл, латино, диско. Летний хит на спутнике.
1: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
2: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
0: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».

0: хиты и то, что в моде, прекрасное настроение в разгар лета и, конечно, больше всего радует завершение рабочей недели. Ура! Меня зовут Ирина Гончарова, скоро здесь Сирил Стамблинин, чуть раньше Михей и Джуманджи.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8 902 361 0050. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Прекрасного всем вечера, пятница в компании любимой музыки, и пусть отдых дарит по-настоящему приятные моменты. А Джо Дассен впереди, Атуа и Шуга Бэйбс.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Поторопись, акция не будет длиться вечно. Только 3 дня, чтобы мечту сделать реальностью. Приходи к нам с 19 по 21 июня 2026 года и получи скидку 10% на весь ассортимент. Обойная сила ждет всех по адресу: проспект Университетский, 91. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио Спутник.

0: центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка Радио Спутник, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.
2: Прекрасного 7 вечера пятницы. В нашей компании хорошо всегда, но и в последней четверти часа мы традиционно рады хитам золотой коллекции. В сборнике Darren Hay, Strange Relationship, Enigma, Sadness. В самом начале Адриана Челентано, Соли.
0: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
3: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля Чанган. Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с Чанган-Агат на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Не оферта.
1: Агат. Покупай выгодно. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
5: Ты серьезно? Все потратил?
6: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 20 июня. 43-55-13.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: слов уже вот-вот Mount Royal Orchestra, мелодия из мюзикла «Ромео и Джульетта».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
4: Агат. Продавай выгодно.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И завершающие на сегодня новости на «Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие пляжного сезона 58 пляжам Анапы. Еще 10 проходят экспертизу, сообщила пресс-служба российского правительства. Вопрос обсуждался в рамках заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Сейчас на пострадавших от разлива мазута пляжах Анапы продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор, пишет газета.ру. На севере Волгограда и по области несколько сотен людей остались без света во время ливня. Сообщения приходят из Тракторозаводского района, рабочего поселка Ерзовка. По словам местных жителей, свет пропал внезапно. У некоторых вернулся также внезапно. У других продолжают ждать его возвращения. Энергетики в МЭС не уточнили, какие еще дома на улице остались без света, но пообещали вернуть электричество в ближайшее время. Сказали, что по адресам произошли локальные технологические нарушения в связи с повреждением кабельной линии, пишет В1. Волгоградская облпрокуратура вернула государству 4 земельных участка, которые незаконно оказались в частных руках на территории природного парка «Волга-Ахтубинская пойма», пишет «Комсомольская правда». Как выяснили проверяющие местные администрации,

0: Администрация передала гражданам 4 надела общей площадью в 1 гектар. Кадастровая стоимость этой земли превысила 1 000 000 рублей. Но чиновники не имели права распоряжаться этими землями, так как те в границах особо охраняемой природной территории. Прокуратура обратилась в суд, тот стал на сторону надзорного ведомства и удовлетворил иски. Новые правила въезда во Вьетнам вступают в силу с 22 июня. Во всех международных аэропортах, включая Ничанг, вводится обязательное заполнение электронной карты прибытия. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России АТОР. Анкету необходимо оформить на официальном портале миграционной службы не раньше, чем за 72 часа до въезда. После отправки данных система сформирует QR-код. Его и нужно предъявить на паспортном контроле во Вьетнаме. Форма доступна на русском языке. Напомню, россияне могут въезжать во Вьетнам без визы на 45 дней. Самыми модными цветами волос на лето для тех, кто хочет осветлить пряди, стали оттенки шампань и золотая клубника. Об этом пишет журнал Zoe Report. Так, осветление пряди в цвет золотая клубника – это вариант популярного ранее клубничного блонда, но с большим блеском и естественностью. Золотистый глубокий блонд с медным оттенком. Шампань или кашемировый блонд обеспечивает максимальную яркость и сияние без резких переходов и без желтизны, отмечают эксперты. В моде также яркий медно-красный цвет, красная корица и поцелованная солнцем брюнетка. Это глубокий шоколадно-коричневый с золотистыми вкраплениями, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на выходные 73.44, евро 84.17.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Волгограде до 26 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Вечер пятницы. Прекрасное время, когда все самое интересное впереди. Меня зовут Элина Гончарова. Здесь музыка, которую мы любим. Братья Гримм, Кустурица на очереди. Сейчас давайте узнаем о том, что происходит в мире моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Тополиный пух. У автомобилистов на него особая аллергия. Одна из опасностей – забитый дренаж под лобовым стеклом. В ливень вода может перелиться в салон и устроить короткое замыкание. Но главная ловушка – это эффект сэндвича. Многие водители совершают ошибку, смотрят на решетку радиатора снаружи, видят, что она чистая, и едут себе дальше. Но в современных авто радиаторы стоят слоями, вплотную друг к другу. Пух пролетает сквозь первый уровень и застревает на входе во второй, превращаясь в плотный войлок. Из-за этого в пробках мотор и капризные коробки передач начинают перегреваться. Промывать радиатор аппаратом высокого давления на обычной мойке небезопасно. Под неправильным углом мощная струя воды замнет нежные алюминиевые соты. Правильный выход – визит в сервис, демонтаж и бережная промывка.

Золотые хиты и то, что в моде. Алекс Уоррен, Fever Dream на радио Спутник. Всем прекрасного вечера пятницы, хорошего отдыха. А наверняка у каждого из нас есть своя любимая песня легендарной группы Кино. Та, что заставляла задуматься о главном. В эти выходные на радио Спутник мы собрали их все. 45 лет легенде. Присоединяйтесь к уикенду с группой Кино на радио Спутник 12+.

0: Прекрасного отдыха вечером в пятницу в компании отличной музыки. Куш-куш ждут нас впереди. Fight Back with Love Tonight. Сейчас Анна Романова о том, что звезды пообещали нам на завтра. Спонсор программы ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, у вас появится свобода выбора. Возможно, серьезные подвижки в некоторых важных для вас делах. Тельцы, день оценки своих действий. Нужно понять, подходит ли вам дорога, которую вы выбрали. Близнецы, день, когда очень легко ошибиться. Ваши выводы могут оказаться поверхностными или вообще неверными. Будьте осторожны. Раки, попытки что-то улучшить могут дать обратный эффект. Не беритесь за дела в плохом настроении. Львы, возможно, проблемы с дисциплиной. Ответственные дела лучше не начинать. Отдайтесь легкомыслию. Девы, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Удачный шанс может ускользнуть. Весы, то, что должно быть сделано обязательно, должно быть сделано. Никаких оправданий. Скорпионы, несмотря на выходной, не стоит полностью бездействовать. Это хороший день для завершения дел и закрытия счетов. Стрельцы, чем лучше вы организуете дела, тем больше успеете. Старайтесь не отвлекаться на соцсети и другие электронные развлечения. Козероги, аккуратнее с давлением и нравоучениями. Они могут дать обратный эффект, особенно если речь идет о поучении детей. Водолеи, повремените с новыми шагами. То, что сейчас кажется привлекательным, может разонравиться вам в ближайшее время. Рыбы, лучше перенести или хотя бы отсрочить начало поездки. Также неудачными будут отправка документов и обращения в официальные инстанции.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эласомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Волгограде до 26 тепла.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное, и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Волгограде до 26 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Волгограде до 26 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут

0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник». Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Это романтический вечер, где песни о любви и самые красивые баллады дарят нам особое настроение. Аха, Lifelines, впереди еще Рой Орбисон, You Got It. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра. Спонсор программы ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, у вас появится свобода выбора. Возможно, серьезные подвижки в некоторых важных для вас делах. Тельцы, день оценки своих действий. Нужно понять, подходит ли вам дорога, которую вы выбрали. Близнецы, день, когда очень легко ошибиться. Ваши выводы могут оказаться поверхностными или вообще неверными. Будьте осторожны. Раки, попытки что-то улучшить могут дать обратный эффект. Не беритесь за дела в плохом настроении. Львы, возможно, проблемы с дисциплиной. Ответственные дела лучше не начинать. Отдайтесь легкомыслию. Девы, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Удачный шанс может ускользнуть. Весы, то, что должно быть сделано обязательно, должно быть сделано. Никаких оправданий. Скорпионы, несмотря на выходной, не стоит полностью бездействовать. Это хороший день для завершения дел и закрытия счетов. Стрельцы, чем лучше вы организуете дела, тем больше успеете. Старайтесь не отвлекаться на соцсети и другие электронные развлечения. Козероги, аккуратнее с давлением и нравоучениями. Они могут дать обратный эффект, особенно если речь идет о поучении детей. Водолеи, повремените с новыми шагами. То, что сейчас кажется привлекательным, может разонравиться вам в ближайшее время. Рыбы, лучше перенести или хотя бы отсрочить начало поездки. Также неудачными будут отправка документов и обращения в официальные инстанции.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов на лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Волгограде до 26 тепла.
1: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Волгограде до 26 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
3: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник». Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

«Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.